0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Новая державная узнагорода з'явится у Беларуси. Министерство працы пропоновало створить орден «Батьковская доблесть». Его пропонуется уручать семьям, что не только выховали значную колькость детей, але и на протягу многих годов служить прикладом для інших громадян у заховании и умацавании семейных каштовностей. Спеціалісты Магілёўскага абласнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі грамадскага здароўя выявілі небяспечную для здароўя рашотку для грылю. Установлена неадпаведнасць вырабу з маркіроўкай шашлычок брэнда «Белбахемія» адзіным санітарна-эпідэміялагічным і гігіенічным патрабаванням. Сёння і заўтра супрацоўнікі сталічнай дзяржаўтаінспекцыі правядуць прафілактычную акцыю «Стоп-парковка». Яна накіравана на прыцягненне ўвагі грамадскасці да праблемы немытавага выкарыстання парковачных месцаў, прызначаных для стаянкі транспартных сродкаў інвалідаў, а таксама выяўленне, папярэджанне і спыненне фактаў падобных парушэнняў, расказаў начальнік аддзела па агітацыі і прапагандзе дзяржаўтаінспекцыі Мінска Артём Ніхай.
2: Інспектарамі будуць арганізованы рэйдавыя мерапрыяцця па кантролю за соблюдзеннем правил остановки и стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов, вблизи административных зданий, торговых центров, социальных объектов, в жилых зонах и на дворовых территориях, в том числе с привлечением эвакуаторов. Для реализации цели мероприятия также применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Напоминаем, на месте для инвалидов разрешается парковать только автомобили с установленным соответствующим опознавательным знаком. Размещать такой знак на транспортном средстве имеют право инвалиды первой и вторых групп, а также лица, осуществляющие их перевозку. Инвалидам третьей группы и лицам, их перевозящим, разрешается использовать соответствующую наклейку только при условии наличия у инвалида нарушений опорно-двигательного аппарата. Также такой знак может быть установлен на транспортном средстве, перевозящем детей инвалидов.

Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У ближайшие хвилины об ярких белорусских атлетах. Велосипедистка Ганна Терах, бронзовый призер других европейских гульнев и сребранный чемпионату Европы у скретче. Переможцы и призер этапа Кубка наций. Чемпионка Беларуси на треку и на шаши. Уладалица Гран-при 2024 у Белграде. И это далеко не усе досягнением. Яна народилась у Минску 7 вересня 1998 года. На велосипеде научил кататься дядуля. Позднее у школу пришел тренер и запросил детей попробовать себе у велоспорте. Терах спочатку такая пропанова увогуле не зацікавила. Але сябровка уговорила сходить за компанию. Специалист так само не уразился спочатку. А вот пасля перших спаборництв, где Ганна перемогла, все ж разглядел потенциал девчинки. У подлетковом возрасте Ганна часто спознялась на тренировки. Але, я кажу, взяла себе в руки, изменила режим, клалася ранее, прочиналася у 6:30 и все отрымалось. У 9 классе перешла у училище Олимпийского резерва. Перший час особливо не старалася. А коли не поехала на Европейский юнацкий олимпийский фестиваль у Нидерландах, кончаткова зразумела, что без упартой працы на тренировках просто не выканае свою мару, а добраться на олимпийские гульни. С 2016-го почала тренироваться под керовництвом Любови Нямковой, одного из головных тренеров Украины. Першим выником их суместной працы стали 2 золотые медали на першем этапе Кубка Беларуси праз год, где Терах отримала Викторию у групповой 115 километров и критериум 22 километра и 400 метров гонках. Своим головным поспехом велосипедистка лечит бронзу других европейских гульнев у 2019-м. И она не просто выиграла узнагороду, а ли зарабила это на вачах своих болельщиков у родным Минску. Праз год белоруска заняла другое место на чемпионате Европы у скретче на 10 километров. И это, до речи, было крыўдно. Ганна зробила сольную атаку за 12 кругов до финишу и поступово повеличивала адрыв, імкнулася до золота. Однако итальянка Мартина Фиданца обогнала ее на апошнім повороте.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Нясвіж дыхать свежим поветром и гулять по его старожитных парках. С вами Аляна Давыдова. Привитанье.
0: Геолокация.
1: Адразу давайте высветлим про Нясвежае. Гэта з гісторыі асацыяцыя Нясвіж, Нясвежае, замяшаны Нясвежы мядзведзь. Ён якраз і дапамог з'явіцца адной з версій паходжання назвы горада. Але зараз тут мядзведзі Нясвежае не сустракаюцца паветра. Наадварот, свежае. У многім дзякуючы 14-му уладальніку Нясвежа Антонію Вільгельму Радзівілу, дакладней яго жонцы Марыі Дароце Элізабет де Кастылян. Адзначае наш гід экскурсавод Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Алані Кітенка.
2: Она сюда приехала, променяв Париж, променяв Берлин на Нясвіж. Ну, недаром говорят, в Нясвіже, как в Париже, да? И, в принципе, практически всю свою жизнь, проведенную в Нясвіже, она занималась действительно насаждением парков. Это 66 гектаров земельных площадей. Если включить водную поверхность, то это 108 гектаров. Но парки, не забываем, появляются только к концу 19 века, потому что это уже все-таки европейские традиции. И, наверное, если так подумать, удивительно, что француженка насаживает не французские парки, а парки английские. Для французских парков характерна очень четкая геометрическая очерченность. А парки английские — это такая, знаете, живая природа. Такое ощущение, что вот это вот все выросло само собой.
1: Вот зараз навод у голове не змяшается, як человек у далеким 19-м стагодзе мог прадбачыць, якімі у 21-м будуць гэтыя дрэвы і іх паркі. Бо па маленькіх саджанцах што там скажаш?
2: Саджанцы, кстати, привозились не только из близлежащих каких-то питомников, но даже из их берлинского питомника. Поэтому, гуляя по паркам, у нас же есть экскурсии, безусловно, по паркам, мы даже показываем некоторые экзоты для наших земель. В частности, это сосна Веймутова, родиной которой считается Северная Америка. Ну, а так, в принципе, здесь и клёны, и ивы. Если только разнообразие ив посчитать, то, наверное, до десятка можно человеку, разбирающемуся, насчитать. Очень красиво смотрятся серебристые ивы. Вообще, вы знаете, если вот гулять по берегу Марысиного парка и смотреть, например, на парк старый, который напротив него через Дикий пруд, то ты вот прям этому разнообразию зелени поражаешься.
1: Столько оттенков, что называется, природа тут не отпочивала. Да и Марыя Дарота Элізабет де Кастылян, мабыць, володала здольностями, по-сучасному кажучи, ландшафтного дизайнера. И парков яна высадила 5. У кожного свое имя.
2: Замковый, старый, японский, Пабува Горка. Ну, парки английские и Марысин парк. Название каждого парка связано с чем-то определенным. Вот, например, английский парк, он еще называется ипподромом, потому что был создан специально для того, чтобы там выгуливать лошадей. Конюшня, конечно, была неплохая у Радзивиллов, и английские, арабские, венгерские скакуны в ней стояли. И, безусловно, лошадь, которая чистокровная, она должна каждый день выводиться на прогулку. И вот Мария насаживает парк английский именно в виде шахматных фигур. То есть кусты и деревья располагаются таким образом, чтобы вот какие-то фигуры лошади могли совершать.
1: І вось чым не нагода прыехаць у Нясвіж, па яго парках прагуляцца і заўважыць гэтыя асаблівасці, а можа яшчэ таямніцы, якія раскрыюць паркі і сам горад, хто іх ведае. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Ты ў дарозе, радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Дана Утайн-Челевская. Витаю. Министр замежных справ России Сергей Лавров с рабочим визитом прибыл в Беларусь. Запланована его встреча с президентом нашей страны Александром Лукашенко и перемовы с белорусским коллегом Максимом Рыжанковым. А так само складание венка до монумента перемоги с нагоды 85-й годовины початку Великой Отечественной войны. Подчас встречи разглядит широкое коло актуальных питаний двухбокового сотрудничества и международного порядку дня. Поликлинику Минского городского клинического онкологического центра планируют ввести в эксплуатацию у лютом наступного года. Новый 8-поверховый корпус узводится на проспекте Незалежности. На 90% завершено утепление фасада. Специалисты занимаются отынковкой поверхню и инженерными сетками. Старшиня Мингарвыканкама Владимир Кухаров на нараде по питаниях будовництва объекта аховы здоровья доручил специалистам профильных служб не затягивать за подрыхтовкой и узгоднением необходимых решений, каб своечасово реализовать намеченные планы. Навученец колледжа спробовал увайсти у Минское метро с телескопичной дубинкой у рюкзаку. Его затримал наряд партизанского отдела департамента аховы, что выбыл на спрацовывание тревожной сигнализации. Молодый человек растлумачил, что дубинку знайшел с сябром у гаражах и не ведал, что с ее нельзя выходить у метро. Финалы 20-й республиканской спартакиады школьников протягнутся у Минску по 26 червеня. Юные атлеты позбагаются за медали у 10 олимпийских видах спорта. От баскетбола и легкой атлетики до плавания и карате, а так само в шахматах и шашках. Под спортивные баталии задействуют больше за десяток лепших арен Минска. Урочистая церемония открытия пройдет сегодня каля стелы Минск город-герой.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolitsa.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: Реклама на радио столица.
1: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Эзотерикум.
1: Сябры, ну что, давайте поглядим, что нам тут зорки рекомендуются робить, кому вывести на рок-концерт, кому просто слухать любимую музыку, ну а кому может чиниться у покоя и писать новый альбом. Так, Авена, сегодня у вас не будет необходимости подстроиваться под нечее меркование, денежите так, как лечите потребным. Это будет лепшим из махчимых вариантов по УДИ. Ну, ведайте, это... Звучайный вариант поводин, а вену, мне здается, у любые день. Тяльцы, сегодня вам треба будет зарабить нечто, чего вы николи не робили ранее. Это одними массу нервовой энергии, зато наполнить день сенсом. О, гэты сенс, я вовсе не треба шукать у тяльцов. Зорочки кажут, робите то, чего вы николи не робили ранее, и будет вам сенс. Близняты, сегодняшний день, вероятно, будет отзначены новым знакомством, якое пасля цалкам може перерасти у моцное сябровство. Головное, как потом с этим сябром не открывать свой бизнес, потому что, как мы доведались, это часто заканчивается конфликтами, финансовыми стратами. Ну, а когда вы ожидаете выратовать эти отношения, можно просто загодя прописать домовленности. Так, кто у нас далее? Раки. Сегодня треба обвести все лужины. Ну что, раки, есть такая махчимость. Дякую, не обьёся. Львы, лепший способ отпадшить от тяжких наступств разумовой працы, заняться физичным працы. Ну, так, сябры, як кажуть, закрыли рот и працуем. Девы, сегодня вы можете проявить залишнюю цікавность. Ваши намеры могут быть выдатными, але сегодня их лепш не здійснять. Шали, сподівайтеся сьогодні тільки на здоровий сенс. Коли ви відчуваєте, що вам його не хапає, варто скористатися чужим. Робіть, що хочете, але не давайте волі емоціям. Ой, так, сябри, воля, емоції – це не самая лепшая воля. Скорпіони, сьогодні те, що відбувається, варто підвергнути дбайному аналізу. Ви висвітлите шмат з того, що треба було б ведати, просто спокійно посидівши і подумавши. Добрі поради. Стральці, сьогоднішній день ідеальний для обновлення давно страшних сувязей. Велика вероятность встретить вельми старых знакомых. Ну, вот это для стральцев была парада такая. Козероги, сегодняшний день добрый приходит для марудливой и вельми аккуратной деятельности. Не страшно, что до вечера еще не будет видать вынику. Еще пару таких дней вы сможете пропоновать новокольным годное видовище. Ну и водолеи, сегодня никто не усомнится, что вы самый-самый во всех сферах человек вечной деятельности. Махшима, так и оно и есть. Принамсі, отремливается, у вас сегодня будет все выдатно. Так, ну и про рыб не забываемся ни у яким разе. Рыбы у вас мало часу. Добро было бы выкористовывать эффект Тома Сойера, але для этого потребен талент. Ну, вот, сябры, талент, и час и праца. Все это... Нам потрібно для того, щоб винік був такий, як, ну, може, ми жадаємо. Сябри, так, це був наш Эзотерикум. Я з ним справився, як змог. Не хвалюйтеся, коли ви чекали Єву Пламенову. Яна з нами, ну, сьогодні кришку яна відсутнічає. Завтра, сподіваємося, яна знову буде у студії. І так само нам буде давати більш подробязне тлумачення на конт того, що там зорочки нам раять. Что дня с понеделька по пятницу. Ну, а у меня в этом часе будет еще одна помощница, как завсёды. Хутка до нас долучится Ванесса. Я на ничего не скажу, а Леш будет крутить свой святочный коловрот, как мы доведались, что сегодня означать. Ну, и какая рок-падея этого дня. Всем доброй раницы, заставайтесь на хвале.

0: Русские студенческие отряды «Начни уже сегодня».
1: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка. Бай.

0: Лаўровым. Прэзідэнт адзначыў, што мае зносіны з расійскім калегам амаль штодня, каб вырашаць пытанні, якія выходзяць за рамкі кампетэнцыі ўрада. Інтерв'ю Александра Лукашэнкі телеканалу «Аль-Арабія» пакажуць сёння вечарам на телеканале «Беларусь-1». У размове з вядучай Меліндай Нусіфорай прагучала пазіцыя Беларусі і кіраўніка дзяржавы о перспектывах міру ў розных рэгіёнах, а таксама філасофія дыялогу з амерыканцамі і еўрапейцамі. Плановая технологичная проверка системы оповещения населения пройдет в Витебской области завтра. С 10 до 16 годин будут включаться электросирены. По радио организуют передачу поведомлений. Это необходимо, как переконаться в справности системы в выпадку возникновения надзвичайных ситуаций або стихийных бедствий. Ратовальники просят жихаров гостей региона заховывать спокой. Масштабныя мерапрыемствы, прысвечаныя 85-годзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны, пройдуць у Брэсце выхадныя. З 20 па 22 чэрвеня абласны цэнтр прыме другі міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Таксама горад традыцыйна стане пунктам старту цягніка памяці. На тэрыторыі мемарыяльнага комплексу «Брэсцкая крэпасць героя» арганізуюць паказ пад адкрытым небам фільма «Сем вёрст да світання». 21 чэрвеня на вуліцы Савецкай узновіць падзеі апошняга мірнага дня 1941-га. Так само отбудется военно-историчная реконструкция обороны Брестской крепости. У Мінску зараз каля 13 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 14 до 20 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 15-17, у Брэсце 16-18, у Віцебску-Магілёве і Гомелі 18-20, у сталіцы до 18 градусаў тепла, кароткачасовы дождж, магчыма навальніца.
1: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь-Россия, нягледзячы на розныя спробы знешняга ціску, будуюць свае адносіны тым шляхам, які раней вызначылі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Кіраўнік нашай дзяржавы заявіў аб жаданні абмеркаваць шэраг актуальных тэм у першую чаргу на міжнароднай арэне.
2: Мне очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. Не потому, что мы глобальная страна, как Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но, тем не менее, хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Хотя я понимаю, вы эти проблемы обсуждали, что и сегодня у вас есть возможность обсудить. Ну и вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что, поскольку, исходя из того масштаба, который

0: занимает Россия в международном положении, а вам куда деваться. Поэтому я жду более такой конкретной и обширной информации, как у нас обычно бывает. Мы никогда не скрывали друг от друга ничего за долгие годы нашего сотрудничества. Хотелось бы обсудить ситуацию в наших интеграционных проектах, и начиная от ОДКБ, Евразес, СНГ, ШОС, как вы видите это развитие. На злобу там и семерка, или как ее тут, не знаю, называть, собралась.
1: Большая семерка
0: называется. Большая, ну, может быть.
1: Великая Британия, большая семерка.
0: Ну, конечно, конечно. Все великие собрались, поэтому нам, хочешь не хочешь, надо обращать на это внимание. Есть о чем поговорить, и хорошо, что вы приехали к нам с рабочим визитом. Спокойно, обстановке есть возможность поговорить.
2: Порадак выплаты держпошлины за регистрацию по месту жыхарства або знаходжения спрошены в Беларуси, поведомили в Министерстве финансов. У платежной системе единой разликовой информационной просторы з'явилась махчимость выплаты держпошлины на один банковский рахунок у доходы бюджету Минска и областного центра. Решение реализовано совместно с Министерством внутренних справ для зручности громадян. Двухгадового хлопчика, який один гуляв по вулиці, знайшли у Бристі супрацовники департамента охови. Під час патрулювання міліціонери зауважили маленьке дитя без нагляду дорослих. Висвітилося, що малий бавив час у двори з 10-годовим братом, однак незауважно покинув гульнявую пляцовку. Малий поспів дійти від свого дому більш як на півкілометра. Супрацовники відомства оперативно знайшли батьків і вернули їм дитя. Його життю і здоров'ю нічого не погрожає. У Мінську зараз каля 16 градусів тепла. По даних Білгідромету, сьогодні у Білорусі прогнозується перемінна облачність. На більшій частині території короткочасові дощі, місцями навальниці з поривистим вітром. Температура повітря до 20 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 15-17, у Бресті 16-18, у Витебсько-Могильові і Гомілі 18-20, у столиці до 18 градусів тепла, короткочасовий дощ, махчима навальниця.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.
3: I don't know. How do we get to this? I thought you were my blood. I thought you were my Everest. And I don't know. I never seen this side. You're like a stranger that I can't even not recognize. And you don't know.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Расія, нягледзячы на знешні ціск, будуюць свае адносіны тым шляхам, які раней вызначылі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Кіраўнік нашай дзяржавы адзначыў, што міністэрства замежных спраў дзвюх краін ідуць у авангардзе гэтага працэсу.
2: Внешнеполитические ведомства, я всегда своему старшему брату говорю об этом, они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда в период иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, или как в Америке их называют ведомства войны там и прочее. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, у них там министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне, как обычно, есть о чем поговорить.
3: Спасибо, Александр Григорьевич. Всегда очень приятно бываю здесь, быть в вашем кабинете, по вашему приглашению. И сегодня мы продолжим нашу работу. Начали вчера уже один на один. Подробно поговорили по деликатным вещам. Сейчас доложим о том, какие у нас возникают мысли. Я, конечно, буду готов изложить наши оценки последних событий, в том числе в связи с подготовкой к этой семерке, в связи с инициативой Британии, Франции, Германии. Там ультиматум из 5 пунктов. Послы приходили, вручили нам, значит, свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить и что напрямую касается союзного государства.
1: Міністэрства замежных спраў Беларусі і Расіі падрыхтавалі даклад

0: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: If you can live in your sense.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали унять виш, дыхать свежим поветром и гулять по его старожитных парках. С вами Аляна Давыдова. Привитанье.
0: Геолокация.
1: Адразу давайте высветлим про несвежее. Гэта з гісторыі асацыяцыя нясвіж, нясвежая, замяшаны нясвежы мядзведзь. Ён якраз і дапамог з'явіцца адной з версій паходжання назвы горада. Але зараз тут мядзведзі нясвежыя не сустракаюцца паветра. Наадварот, свежая. У многім дзякуючы 14-му уладальніку нясвежа Антонію Вільгельму Радзівілу. Дакладней, яго жонцы Марыі Дароце Элізабет де Кастылян. Адзначае наш гід экскурсавод Нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка Нясвіж Алла Нікітенка.
2: Она сюда приехала, променяв Париж, променяв Берлин на Несвіж. Ну, недаром говорят, в Несвіже, как в Париже, да? И, в принципе, практически всю свою жизнь, проведенную в Несвіже, она занималась действительно насаждением парков. Это 66 гектаров земельных площадей. Если включить водную поверхность, то это 108 гектаров. Но парки, не забываем, появляются только к концу 19 века, потому что это уже все-таки европейские традиции. И, наверное, если так подумать, удивительно, что француженка насаживает не французские парки, а парки английские. Для французских парков характерна очень четкая геометрическая очерченность. А парки английские — это такая, знаете, живая природа. Такое ощущение, что вот это вот все выросло само собой.
1: Вот зараз нават у голове не змяшается, як человек у далеким 19-м стагодзе мог прадбачыць, якими у 21-м будуць гэтыя дрэвы і іх паркі. Бо па маленькіх саджанцах што там скажаш?
2: Саджанцы, кстати, привозились не только из близлежащих каких-то питомников, но даже из их берлинского питомника. Поэтому, гуляя по паркам, у нас же есть экскурсии, безусловно, по паркам, мы даже показываем некоторые экзоты для наших земель. В частности, это сосна Веймутова, родиной которой считается Северная Америка. Ну, а так, в принципе, здесь и клёны, и ивы. Если только разнообразие ив посчитать, то, наверное, до десятка можно человеку, разбирающемуся, насчитать. Очень красиво смотрятся серебристые ивы. Вообще, вы знаете, если вот гулять по берегу Марысиного парка и смотреть, например, на парк старый, который напротив нее через Дикий пруд, то ты вот прям этому разнообразию зелени поражаешься.
1: Столько оттенков, что называется, природа тут не отпочивала. Да и Марыя Дароце Элізабет де Кастылян, мабыць, володала здольностями, по-сучасному кажучи, ландшафтного дизайнера. И парков яна высадила 5. У кожного свое имя.
2: Замковый, старый, японский, Пабува Горка, парки английский и Марысин парк. Название каждого парка связано с чем-то определенным. Вот, например, английский парк, он еще называется ипподромом, потому что был создан специально для того, чтобы там выгуливать лошадей. Конюшня, конечно, была неплохая у Радзівілов, и английские, арабские, венгерские скакуны в ней стояли. И, безусловно, лошадь, которая чистокровная, она должна каждый день выводиться на прогулку. И вот Мария насаживает парк английский именно в виде шахматных фигур. То есть кусты и деревья располагаются таким образом, чтобы вот какие-то фигуры лошади могли совершать.
1: І вось чым не нагода прыехаць у Нясвіж, па яго парках прагуляцца і заўважыць гэтыя асаблівасці, а можа яшчэ таямніцы, якія раскрыюць паркі і сам горад, хто іх ведае. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Радыо Сталіца. Рухаемся разам.

0: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: нарушением правил дорожного движения в зоне хранения и сбора ТДО. Зачастую вывоз коммунальных отходов не осуществляется, когда крупногабаритный спецтранспорт туда не может заехать. Мы будем проводить комплексные профилактические вот эти мероприятия вместе, в том числе со спецкоммунавтотрансом, который осуществляет у нас в большинстве районов города Минска вывоз ТБО. Будем проводить мероприятия с применением эвакуаторов, ну и в том числе будем контролировать как в спальных районах, так и на крупных улицах размещение и соблюдение правил дорожного движения в части парковки со стороны грузового автотранспорта. Потому что коммерческий, грузовой, личный транспорт не должен храниться на улицах города, вне специально отведенных для этого мест. Будем профилактировать, информацию распространять в средствах массовой информации, в трудовых коллективах, ну и, естественно, работать со средствами массовой информации, когда мы будем отрабатывать и привлекать граждан применять меры административного воздействия на данную категорию нарушителей.
1: Жесткие меры?
0: На сегодняшний день самые жесткие меры в этой части – это для водителей грузового транспорта. Там уже санкция 5 базовых величин. Вообще для легковых это 2 базовые при повторном нарушении в течение года. Ну и одной из самых жестких все-таки мер является на сегодняшний день – это эвакуация, так как придется еще помимо административного штрафа оплатить услуги по эвакуации транспортного средства и хранение на штрафстоянке.
1: Больше данно будет не порушать.
0: На сегодняшний день у нас усиленные идут рейдовые мероприятия, мероприятия по контролю за соблюдением всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения. Ну и в особенности мы обращаем внимание на категорию мотолюбителей, вообще в принципе водителей, которые управляют двухколесными транспортными средствами. Это и мопеды, и мотоциклы, и средства персональной мобильности, и велосипедисты. С учетом тех погодных условий, которые у нас то стабилизируются, то немного ухудшаются, но температурный режим позволяет передвигаться по городу Минску мотолюбителями. Мы контролируем как соблюдение правил дорожного движения ими, так и, в принципе, тот дискомфорт, который они могут приносить. Это повышенный шум, это управление транспортным средством и передвижение в составе групп, это нарушение правил дорожного движения, особенно такое явное и часто встречающееся с их стороны, это движение между рядами. У нас к некоторым видам нарушений со стороны мотолюбителей принципиальный подход со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы. Это когда управляют таким транспортным, не имея соответствующих документов при себе. Это, в принципе, не имея права управления категорией соответствующей, это не имея допуска к участию в дорожном движении, не имея обязательного договора заключенного о страховании ответственности собственника транспортного средства. Ну и в том числе, когда не своевременно зарегистрирован мотоцикл, поставлен на учет, либо истек обязательный тот срок постановки после покупки на учет транспортного средства. Ну и в том числе, когда передвигаются без регистрационных знаков и иные нарушения. На сегодняшний день в городе Минске отмечается значительное количество дорожно-транспортных происшествий с мотоучастниками, в том числе и на Минской кольцевой автомобильной дороге было в Московском районе недавно при съезде на улице Ленина с тяжкими телесными повреждениями. В том числе у нас есть один уже и погибший мотолюбитель на объездной Заславской автомобильной дороге в Первомайском районе. Поэтому пристальное внимание, профилактика совершения данных правонарушений со стороны данной категории, как в трудовых коллективах, в средствах массовой информации. Ну и будут создаваться рейдовые группы, в том числе нашим спецподразделениям. Мотовзвод наш будет нести службу, пресекать правонарушения. Ну и проспект Победителей, проспект Независимости, излюбленные магистрали у мотогрупп, они будут под пристальным контролем со стороны систем видеонаблюдения, республиканской системы мониторинга общественной безопасности, ну и наших постоянных экипажей, которые несут службу на ключевых перекрестках. Будем выявлять, пресекать и контролировать.
1: А вот, Денис Владимирович, есть изменения у схемах организации дорожного руха?
0: Ну, на сегодняшний день, с учетом того, что у нас все-таки благоприятный период года, каникулы у детей настали, где-то нагрузка на улично-дорожной сети у нас снижается, в том числе в городе Минске. И хотелось бы отметить, что это и для строителей благоприятный период. Тоже количество строительных объектов, ограничений в дорожном движении увеличивается. Вот на сегодняшний день действуют ограничения в движении по улице Ратомской на пересечении с улицей Тимирязева. Движение со стороны проспекта Победителей осуществляется, но проехать на улицу Тимирязева невозможно. Ввиду этого введены ограничения и перераспределение маршрутов общественного транспорта. Необходимо это учитывать и посмотреть на официальных интернет-порталах, как изменился трасса движения подвижного состава общественного транспорта. Ну и в том числе по улице Тимирязева 6 полос для движения уменьшились до 4, то есть по 2 в каждом направлении. Данные ограничения связаны со строительством путепровода, продлением улицы Колесникова с выходом на пересечение улицы Тимирязева и Ратомской. Ну и продлятся они до осени. Ну и в том числе есть локальные зоны ограничения. До конца июня еще продолжаются работы на Старовилинском тракте по переносу трамвайного кольца. Работы завершатся и в начале июля уже будут возобновлено движение трамваев до улицы Нововилинской и продолжены в дальнейшем работы по реконструкции улицы Старовилинской. Поэтому надо ее учитывать, эту информацию, как пассажирам, так и водителям легкового транспорта. Ну и на сегодняшний день продолжаются работы по замене асфальтобетонного полотна на некоторых участках для минимального дискомфорта граждан. Естественно, большинство видов работ с ограничением движения полным либо частичным будет производиться в вечернее и ночное время суток вплоть до 5-6 утра, когда трафик является там минимальным.
1: Дякуємо за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер – намісник начальника Держатоінспекції Мінська Дзяніс Ліванович. Я ж Данута Антілєвська. Розвітуюся з самими ліпшими пожеланнями.
2: Свой гук, своя мова. Радіо «Столиця».

кто с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. Столица ТОП-10. Свежашок.

0: зроблена для тебя. Радио «Столица». Правовое поле.
1: Привітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Сёння даведаемся, у якіх выпадках можна адмяніць завяшчанне. Як вядома, гэты дакумент уяўляе сабой пісьмовае распараджэнне грамадзяніна аб размеркаванні яго маёмасці на выпадак смерці і ўступае ў сілу толькі пасля яго сыходу з жыцця. Завяшчанне складаецца асабіста, патрабуе абавязковага натарыяльнага засведчання. Разам з тым, у выніку змянення нейкіх жыццёвых і іншых абставін, чалавек мае права ў любы час змяніць яго або наогул адмяніць. Як гэта зрабіць, раскажа нотариус Мінскай гарадской нотарыяльнай акругі Наталля Друзь.
2: В настоящее время завещание может быть отменено следующими способами. Завещатель вправе в любое время составить новое завещание, которым предыдущее завещание будет отменено полностью или изменено в части. Завещание может быть отменено также путем уничтожения всех его экземпляров нотариусом. Для этого завещатель подает нотариусу, удостоверившему завещание, письменное заявление об уничтожении завещания и предоставляет хранящийся у завещателя экземпляр завещания. Об уничтожении завещания нотариусом составляется акт, который подписывает нотариус и завещатель. Заявление об отмене завещания путем уничтожения может быть направлено по почте. В этом случае подлинность подписи завещателя на заявление должно быть нотариально засвидетельствовано.
1: Так само завяшчанне можа быць адменена завяшчальнікам шляхам складання адпаведнага распараджэння.
2: Такое распоряжение составляется в двух экземплярах и подлежит нотариальному удостоверению. В распоряжении должны быть указаны данные, которые позволяют идентифицировать отменяемое завещание, дату удостоверения, фамилию, собственное имя, отчество нотариуса, удостоверившего завещание, номер регистрации в реестре. Такое распоряжение должно быть подписано собственноручно завещателем в присутствии нотариуса. При таком способе отмены завещания сохраняется в делах нотариуса, но на экземпляре завещания делается соответствующая отметка о его отмене.
1: Ситуации, коли у грамадзяніна возникает жаданне адмяніць завяшчанне, могут быть розныя.
2: В том случае, если завещатель хочет его отменить либо изменить. То есть то, что он составил ранее, на сегодняшний день его не устраивает, и есть такая необходимость эти моменты решить. Кому-то это важно, и кто-то приходит, составляет новое завещание, неограниченное количество раз. Для кого-то важно отменить его так, чтобы наследники не знали о том, что когда-то он приходил в нотариальную контору, а для кого-то важно просто это все отменить. Поэтому вот эти три способа, они дают такую возможность.
1: У нотариальной практики отмена завещания хоть и не самое популярное деяние, однако сустракается довольно часто.
2: Это тоже активное нотариальное действие, потому что меняются обстоятельства у людей. И когда эти обстоятельства меняются, очень хорошо, что в законодательстве есть такие нормы, которые дают такую возможность это все изменить либо отменить. Но в моей практике 15 завещаний было. То есть нужно было в наследственном деле проанализировать 15 завещаний для того, чтобы понять, что же все-таки завещатель хотел изложить в своих написанных завещаниях. В нашей работе самый главный такой момент, мы должны это все проанализировать и протолковать. Есть такое понятие, как толкование завещания. И не всегда завещание, которое пишется наново, отменяет полностью старое завещание. Почему? Потому что, может, что-то добавилось. То есть изначально было составлено завещание на квартиру, потом завещатель решил написать завещание на автомобиль. Это, пожалуйста, второе завещание. Дальше завещатель решил написать на банковский счет. Это третье завещание. Все три завещания работают. И мы, когда принимаем количество завещаний, которые у нас есть в наследственных делах, эти все моменты мы должны учесть.
1: И варто уличивать, что каждый житевый выпадок индивидуальный и имеет свои нюансы. Разобраться во всем докладно на конт складания, дополнения або отмены завещания допоможет консультант.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Живо получается, мне нравится.
2: Хорошо вообще.
1: Я думал, прям так и назову. Песня про кота. У меня будет песня про кота.
2: Так она же очень.

0: твоей страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125. 18 июня в Пинске. Караоке-клуб «Сальери». Улица Брестская, 72Б. 19 июня в Барановичах. Караоке-клуб «Вата». Бульвар Хейнела, 8А. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31. 27 июня в Витебске. Караоке-клуб «Опера». Улица Замковая, 5. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве.

0: улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
1: Мы говорим вам 4!
2: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
2: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика.
3: Ваша улыбка – наш престиж.
4: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
5: Радио столица. Кропка Бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Витаю. Беларусь і Росія, нягледзячы на знешні ціск, будуюць свае адносіны тым шляхам, які раней вызначылі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Кіраўнік нашай дзяржавы адзначыў, што знешнепалітычнае ведамства дзвюх краін ідуць у авангардзе гэтага працэсу.
2: Внешнеполитические ведомства. Я всегда своему старшему брату говорю об этом. Они у нас в авангарде. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда в период иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или как в Америке их называют, ведомства войны там и прочее. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. Ну, у них там Министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно. Поэтому спасибо вам за то, что вы заглянули ко мне, как обычно, есть о чем поговорить.
1: Программу узгодненных деяний у Беларуси и России у галіне знешней политики на 2027-2029 годы разглядеть осенью у Минску. Об этом министр замежных справ России Сергей Лавров заявил журналистам после перамоу с белорусским коллегом Максимом Рыжанковым. Затрыманы 19-гадовы іншаземец, які прабыў у Беларусь па заданні афісарыстаў, як паведамілі ў праваахоўным ведамстве. 82-гадовы мінчанцы патэлефанавалі, і нібыта яе дачка расказала, што вінаватая ў дарожна-транспартным здарэнні з пацярпелымі. Каб пазбегнуць крымінальнай адказнасці, неабходна кампенсаваць урон. Пенсіянерка перадала кур'еру 10 тысяч долараў. Калі расказала аб здарэнні сыну, той параіў звярнуцца ў міліцыю. Сыщыкі аператыўна ўстанавілі асобы маршрут кур'ера і затрымалі яго ў аэрапорце з грашыма. Зараз каля 15 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. 16 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е на большай частцы тэрыторыі, кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Днём магчымы град і парывісты вецер, начная тэмпература паветра плюс 7-13, у дзень да плюс 20. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца ў Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Магілёве плюс 17, плюс 19, у Брэсце і Гомелі плюс 18, плюс 20. У сталіцы ўначы плюс 9 плюс 11, у день плюс 15 плюс 17. Краткочасовый дождь, магчыма навальница.
3: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью васильковой истории.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

кожная нота – особная история. Аккорды несуть рэха целых поколений. У нас збираются только легенды рока. Виниловые пластинки оживают у программе «Рок-альбом». Слухайте каждую субботу у 18 годин. Радио «Столица». Радио «Столица». Слухай, любимая.

Міністр замежных справ России Сергей Лавров заявил журналистам после перемоги с белорусским коллегом Максимом Рыжанковым. Баки домовились нарушать координацию деяния и в рамках Организации Объединенных Наций, и в рамках евразийских и инших интеграционных объединений, в том числе СНД, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества. В Великобритании полицейские с уживанием силы затримали 5-годового хлопчика, что плакал. Силовики вырвали дитя из рук батьки. Малый спробовал утечь, але его догнали и посадили в службовую машину. Силу ужили и до батьки. Гучали погрозы сведкам выкрасить перцовый баллончик. Инцидент выкликал великий громадский резонанс. Больше за 20 малых вышли на старт забегу у ползунках у Мазыры. Семейное першинство провели у городе у 12 раз. На звание чемпионов претендовали 25 детей во взросте от 6 месяцев до 2 годов. Дистанцию яны перадурвали с допомогой батьков, работников Мазырского нафтоперапрацоўчага завода. Хотя многие удельники спробовали накироваться по властным маршруте, усе у вынику перадулили финишную рысу и отримали дипломы и призы.

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 21 година, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия» выходит у эфир. У 22 годины первый информационный покажет телеверсию. После гутарки у пятницу журналист и телеведущая Мелинда Нусифора отзначила, что размова отрымалась шчырой и обещала выпустить ее без монтажу. Серед основных тем, которые были закрануты, ядерная зброя и гарантия безпеки, белорусско-украинская мяжа, конфликт на Украине, диалог со Злученными Штатами и державами Европы.

0: Дело по агитации и пропаганде Державтоинспекции Минска Артема Нехая.
1: Внимание сотрудников столичной госавтоинспекции обращено на соблюдение водителей мотоциклов и мопедов требований правил дорожного движения, нарушение которых зачастую приводит к ДТП с тяжкими последствиями. Приоритет на выявление мототранспорта с поддельными ВИН-номерами, а также неисправных или переоборудованных мотоциклов и мопедов с последующим их отстранением от участия в дорожном движении. Особое внимание уделяется мототранспорту, у которого громкость работы системы выпуска отработающих газов превышает установленное значение – 96 дБ. Дополнительно инспекторы проводят информационно-разъяснительную работу с водителями иных транспортных средств, в ходе которых напоминают им о том, что вследствие отличия автомобилей от мотоциклов по габаритным характеристикам последние могут быть менее заметны на дороге, из-за чего при совершении маневров необходимо проявлять повышенную осторожность. Для реализации цели профилактического мероприятия сотрудниками также применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Уважаемые водители мототранспорта, будьте благоразумны и ответственны. Ваша внимательность и соблюдение правил – залог безопасности как для вас, так и для других участников дорожного движения.
0: По данных Белгидромета, 16 червня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут краткочасовые дожди. Местами чакаются навальницы, днем магчимы град и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 7, плюс 13, у день плюс 14, плюс 20. В областных центрах у день у авторок чакается. У Гродни плюс 16, 18. У Витебску и Могилеве плюс 17, плюс 19. У Бресте и Гомеле плюс 18, плюс 20. У столицы уночи плюс 9, плюс 11, у день 16 червня плюс 15, 17, краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привітанне, дарагія сябры, чарговы панеделак, і як заўсёды менавіта ў гэты дзень звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. Сённяшні спікер, намеснік начальніка дзяржаўнай інспекцыі Мінска Дзяніс Ліванович. Дзяніс Владимирович, вітаю.
2: Здравствуйте.
1: Дзякую за тое, што прыйшлі. Ну і адразу пытаюся, з якімі навінамі?
2: 15 и 16 июня, два дня у нас комплексное профилактическое мероприятие «Стоп-парковка». В ходе рейдовых мероприятий, да и в принципе в ходе проведения этого СКМ, мы будем обращать внимание на парковку как на местах для инвалидов возле крупных таких объектов, где они пользуются популярностью данной категории граждан с ограниченными функциональными возможностями. Это и торговые объекты, социальные объекты, территориальные центры соцобслуживания, ну и в том числе, в принципе, мы в ходе проведения данного СКМ будем обращать на парковку с нарушением правил дорожного движения, как в центральной части города, это на тротуарах, под дорожными знаками, на путях пересечения пешеходов и проезжей части, пешеходные переходы. Ну и в том числе хотелось бы обратить внимание на острую проблему. Это парковка на дворовых территориях. Дворовые территории – это выходы с детских площадок, это парковки на выходах с подъездов. Это парковка с нарушением правил дорожного движения в зоне хранения и сбора ТБО. Зачастую вывоз коммунальных отходов не осуществляется, когда крупногабаритный спецтранспорт туда не может заехать. Мы будем проводить комплексные профилактические вот эти мероприятия вместе, в том числе со спецкоммунавтотрансом, который осуществляет у нас в большинстве районов города Минска вывоз ТБО. Будем проводить мероприятия с применением эвакуаторов, ну и в том числе будем контролировать как в спальных районах, так и на крупных улицах размещение и соблюдение правил дорожного движения в части парковки со стороны грузового автотранспорта. Потому что коммерческий, грузовой, личный транспорт не должен храниться на улицах города, вне специально отведенных для этого мест. Будем профилактировать, информацию распространять в средствах массовой информации, в трудовых коллективах, ну и, естественно, работать со средствами массовой информации, когда мы будем отрабатывать и привлекать

0: граждан применять меры административного воздействия на данную категорию нарушителей.
1: Жесткие меры?
0: На сегодняшний день самые жесткие меры в этой части – это для водителей грузового транспорта. Там уже санкция 5 базовых величин. Вообще для легковых это 2 базовые при повторном нарушении в течение года. Ну и одной из самых жестких все-таки мер является на сегодняшний день – это эвакуация, так как придется еще помимо административного штрафа оплатить услуги по эвакуации транспортного средства и хранения на штрафстоянке.
1: Больше данно будет не порушать.
0: На сегодняшний день у нас усиленные идут рейдовые мероприятия, мероприятия по контролю за соблюдением всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения. Ну и в особенности мы обращаем внимание на категорию мотолюбителей, вообще в принципе водителей, которые управляют двухколесным транспортными средствами. Это и мопеды, и мотоциклы, и средства персональной мобильности, и велосипедисты. С учетом тех погодных условий, которые у нас то стабилизируются, то немного ухудшаются, но температурный режим позволяет передвигаться по городу Минску мотолюбителями. Мы контролируем как соблюдение правил дорожного движения ими, так и, в принципе, тот дискомфорт, который они могут приносить. Это повышенный шум, это управление транспортным средством и передвижение в составе группы, это нарушение правил дорожного движения, особенно такое явное и часто встречающееся с их стороны, это движение между рядами. У нас к некоторым видам нарушений со стороны мотолюбителей принципиальный подход со стороны сотрудников дорожно-патрульной службы. Это когда управляют таким транспортным, не имея соответствующих документов при себе. Это, в принципе, не имея права управления категории соответствующей, это не имея допуска к участию в дорожном движении, не имея обязательного договора заключенного о страховании ответственности собственника транспортного средства. Ну и в том числе, когда не своевременно зарегистрирован мотоцикл, поставлен на учет, либо истек обязательный тот срок постановки после покупки на учет транспортного средства. Ну и в том числе, когда передвигаются без регистрационных знаков и иные нарушения. На сегодняшний день в городе Минске отмечается значительное количество дорожно-транспортных происшествий с мотоучастниками, в том числе и на Минской кольцевой автомобильной дороге было в Московском районе недавно при съезде на улице Ленина с тяжкими телесными повреждениями. В том числе у нас есть один уже и погибший мотолюбитель на объездной Заславской автомобильной дороге в Первомайском районе. Поэтому пристальное внимание, профилактика совершения данных правонарушений со стороны данной категории, как в трудовых коллективах, в средствах массовой информации. Ну и будут создаваться рейдовые группы, в том числе нашим спецподразделениям. Мотовзвод наш будет нести службу, пресекать правонарушения. Ну и проспект Победителей, проспект Независимости, излюбленные магистрали у мотогрупп, они будут под пристальным контролем со стороны системы видеонаблюдения, республиканской системы мониторинга общественной безопасности, ну и наших постоянных экипажей, которые несут службу на ключевых перекрестках. Будем выявлять, пресекать и контролировать.
1: А вот, Денис Владимирович, есть изменения у схем организации дорожных рух?
0: На сегодняшний день, с учетом того, что у нас все-таки благоприятный период года, каникулы у детей настали, где-то нагрузка на улично-дорожной сети у нас снижается, в том числе в городе Минске. И хотелось бы отметить, что это и для строителей благоприятный период. Тоже количество строительных объектов, ограничений в дорожном движении увеличивается. Вот на сегодняшний день действуют ограничения в движении по улице Ратомской на пересечении с улицей Тимирязева. Движение со стороны проспекта Победителей осуществляется, но проехать на улицу Тимирязева невозможно. Ввиду этого введены ограничения и перераспределение маршрутов общественного транспорта. Необходимо это учитывать и посмотреть на официальных интернет-порталах, как изменился трасса движения подвижного состава общественного транспорта. Ну и в том числе по улице Тимирязева 6 полос для движения уменьшились до 4, то есть по 2 в каждом направлении. Данные ограничения связаны со строительством путепровода, продлением улицы Колесникова с выходом на пересечение улицы Тимирязева и Ратомского Пермской. Ну и продлятся они до осени. Ну и в том числе есть локальные зоны ограничения. До конца июня еще продолжаются работы на Стравелинском тракте по переносу трамвайного кольца. Работы завершатся и в начале июля уже будут возобновлено движение трамваев до улицы Нововилинской и продолжены в дальнейшем работы по реконструкции улицы Старовилинской. Поэтому надо ее учитывать, эту информацию, как пассажирам, так и водителям легкового транспорта. Ну и на сегодняшний день продолжаются работы по замене асфальтобетонного полотна на некоторых участках для минимального дискомфорта граждан. Естественно, большинство видов работ с ограничением движения полным либо частичным будет производиться в вечернее и ночное время суток вплоть до 5-6 утра, когда трафик является там минимальным.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер, намісник начальника Держотоінспекції Мінська Дзяніс Ліванович. Я ж Данута Антілєвська розвітуюся з самими ліпшими пожаданнями.
2: Радіо Столиця. Рухаємося разом.

0: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт. На радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Американскі гурт Blackwell Brides на чале з Энді Бірсаком у 10-х годах вярнуў у тренды вялікую тэатральную эстэтыку. Змрочны макіяж, багацце скуры і заклёпак, натхнёныя эпохай кіс і глэм-метала 80-х. Их третий студийный альбом «Wretched and Divine – The Story of the Wild Ones» 2013 года был настолько масштабным по своей задумце, что стал полноформатной концептуальной рок-оперой. Специально под гэты релиз гурт снял уласный полнометражный мастацкий рок-фильм под названием «Legend of the Black», який цалком зарабил визуальную историю альбома. Головный сингл с гэтай пластинки «In the End» стал абсолютным триумфом коллективу, атрымаўшы ў 2013 годзе прэстыжную прэмію Revolver Golden Gods Award у намінацыі «Лепшая песня года». Слухаем гэты магутны і вельмі кінематаграфічны трэк «Blackwell Brides – In the End».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Альбом «Tragic Kingdom» стал третьей по лику студийной працы калифорнийского коллектива «No Doubt», якая официально выдадена 10 кастрычника 1995 года. Релиз отбылся под эгидой гукозаписывания компании «Trauma Records» и «Interscope Records». Пластинка отзначила собой завершение эпохи оригинального складу, ставшей финальной працей для клавишника Эрика Стефани, який сышел с гурта за год до релиза. У якості продюсера над матеріалом працював Мэтті Уайлдер. Процес запису був масштабний. Треки створалися на протягу більше 2 років у 11 різних студіях, розміщених у агломерації Лос-Анджелеса. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Сьогодні разом слухаємо черговий рок-альбом. Дебютная пластинка «No Doubt» на буйным лейбле «Tragic Kingdom» с хитовым синглом «Just a Girl» с яркой, амаль

столица. За гук на Treasure Kingdom отказывал продюсер Мэтью Уайлдер, автор хита Beat My Stride, який по-майстерску интегровал эксцентричность New Wave у коммерцийный формат. А лишь с початку релиз Treasure Kingdom у конце 1995 года мог застаться незауваженным широкой публикой. Тем не меньше, на протягу 1996 года синглы Just a Girl и Spiderwebs штурмом узяли як альтернативные, так и коммерцийные радиостанции. Сапраўдны ж триумф и признание аудитории усіх узростов пришло до No Doubt у 1997 с выходом проникливой баллады «Don't Speak».

0: Реклама на радио столицы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Рок-альбом на радио столица.
7: Візуальне оформлення релізу, якое стало культовим, створено фотографом Деном Арсеном. На передньому плані намалювана Гвен Стефані, у той час як останні музиканти заховані на фоні апельсинового лісу. Сама назва «Trade Kingdom» – це каламбур, який відсилає до тематичного парку «Диснейленд» у каліфорнійському Анахаймі, родному городі удільників групи.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, 16 червня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории пройдут краткочасовые дожди. Местами чакаются навальницы, днем магчимый град и порывистый ветер. Ночная температура по ветра плюс 7, плюс 13, у день плюс 14, плюс 20. У областных центрах у день у авторок чакается. У Гродни плюс 16, 18. У Витебску и Могилеве плюс 17, плюс 19. У Бресте и Гомеле плюс 18, плюс 2. У столицы уночи плюс 9, плюс 11, у день 16 червня плюс 15, 17, краткочасовый дождь, махчима навальница.
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. У сядзібу, у блакітна-белых тонах, дзе чыгунная лесвіца пачатку 20-го стагоддзя, а вакол парк, які заклалі тады ж, як пачалі ўзводзіць дом. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакація.
1: Едзем у Хойнікі. І там ідём да дома нумар 19 па вуліцы Карла Маркса. Зараз музей, раённы краязнаўчы тут жыве, а ў пачатку мінулага стагоддзя жылі людзі па прозвішчы Аўрамавы, расказвае наш гід, старшы навуковы супрацоўнік Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Вераніка Архіпенка.
2: Строительство дома было начато в 1910 году, но Михаил не завершил его, потому что вскоре после начала строительства умер. Постройку завершил его сын Андрей Аврамов. Это произошло в 1912 году. И если посмотреть на наше здание, то на фронтоне будут две буковки А. А это инициалы владельца и 1912 год. Это говорит о дате завершения постройки. Усадебный дом он сохранился практически в таком целостном достаточном виде, несмотря на все перипетии истории. Пережил войну.
1: Перажил революцию 1917-го. Зараз тяжко говорить, яким дом был до гэтага, не захавалася ніяких документов.
2: Какие были интерьеры здания, в каком зале что находилось. Не сохранилось ни фотографий, ни подробного описания. Но мы знаем, что во время Великой Отечественной войны здание не пострадало по большей части из-за того, что немцы организовали здесь госпиталь. А после войны в здании находился дом-интернат. Затем, уже ближе к нашему времени, здесь находился отдел образования до 2010 года.
1: Тады ж у будинку почався ремонт, и пасля сюди перебрався музей. Пляцовка добрая, не маленькая, экспонатам есть разгуляться, да и само по себе збудаванне уражвае. Своим стилем, да прикладу, гэта модерн с элементами классицизму, середнявечной архитектуры и ренессансу.
2: Если обобщать большое наличие архитектурных стилей здания, то можно, наверное, говорить и про эклектику. В 2010 году здание перекрасили, потому что до этого оно было такого персикового цвета, а сейчас оно у нас больше такое голубое с белым. Так особо изменений оно не претерпело. Мы его можем видеть на фотографиях революционного периода, их буквально там одна, наверное. И там точно так же здание, главное, корпус, это двухэтажная часть, дальше там одноэтажная длинная часть, то есть она не изменилась, тот же балкон он на месте.
1: На месцы і аўтэнтычная чыгунная лесвіца пачатку 20-го стагоддзя, што вядзе ў вешу, а там аглядная пляцоўка. І краявід не апісаць словамі, дух захоплівае. Стаіш высока, глядзіш далёка, ацэньваеш маштабы парку, да прыкладу, які вакол музея. Заклалі яго тады ж, як пачалі будаваць дом у 1910-м. Падказвае яшчэ адзін наш гід, дырэктар Хойніцкага раённага краязнаўчага музея Павел Березовский.
3: Наш парк чем уникален? Это единственный в Беларуси парк, за основу которого были взяты тополя. Но, кроме того, в парке находилось на тот момент, на 1912 год, более 100 видов экзотических растений, в том числе японские пихты, разнообразные виды липы, тополя и другие редкие виды деревьев.
1: Летом самый час гулять по парку. Древы зеленые, птушки спевают, прыгажосць одним словом. Что еще варто убачить у парку? Помнік літаратурным героям «Палеская хроніка» Івана Меліша. Уражальная экранальная композиция, ля якой можна стаць бліжэй да сваіх каранёў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».